Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыре.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Результаты мониторинговых работ у шестиклассников ниже ожидаемого. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35%, соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%. Что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжает анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяцев, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%. У девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в 3-х и 6-х классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманне подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты по имеющимся сведениям достаточно хорошие.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос с небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая: дочка, мама, ты и я. Прости,

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: бля. Что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник министр обороны Райви Смелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество с США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточные границы, служат ясным подтверждением единства союзников. На этом динамичном этапе роста оборонного потенциала страны опыт и практическая поддержка США приобретают новое, более глубокое стратегическое значение, указал Мелнис. Домбрава, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз, трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домбрава. Во время встречи должностные лица обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и США в укреплении оборонного потенциала, военное присутствие США в Латвии, поддержку Украины и укрепление восточной границы Латвии.
2: Про Ригу.
1: Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейс Торкленбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда.
2: Про животных.
1: Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось двумя детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только два олененка, но и четыре – капибары, два – верблюжонка и детеныш викуньи.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. Западный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: В этом году нас ждет 5 выходных, включая лиговские дни, с 20 по 24 включительно. 22 число понедельник, тоже выходной. За него будем отрабатывать в субботу, 27 июня. Хотя, сами понимаете, отработка это не то, и вряд ли многие окажутся на трудовых местах. Впрочем, не будем забегать вперед. Сегодня на календаре среда, 17 июня. Трафик в эти минуты вполне лайтовый.

0: о 3 баллах, хотя есть места, где можно задержаться в пути. По обыкновению в Пардавгове классический затор на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и в Валтлауче, на Карле Ульманя перед Венебазгатовой в сторону центра и на Густава Земгала-Гатова перед Брибы со стороны Восточной магистрали. Это тройка пробочных лидеров на данный момент. Есть еще места с затруднениями, как, например, в районе перекрестка Круспилс и Гранита, но здесь заторы от 5 до 10 минут. Что с погодой сегодня? Утром и днем существенных осадков не ожидается, при этом преимущественно будет пасмурно. Температура воздуха от 13 градусов утром до 20 после обеда. С наступлением лета дня не проходят без происшествий с пешеходами и велосипедистами. Будем предельно внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и беспроблемного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пахну.

Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti!
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties!
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
4: www.akvaparks.lv

Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

0: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 3 до 4. На весь город 16 более-менее существенных заторов. В лидерах, как обычно, в последнее время Карда, Ульманя, Гатва в направлении центра. Здесь можно остоять около 15 минут. Чуть поменьше по времени займет затруднение на участке Лелорбас-Каунцема. Также плотно на въезде в город со стороны Бауского шоссе и Валтлауча. На Густава Земгала Гатва перед Брибе со стороны восточной магистрали затор примерно на 10 минут. Обратим внимание, что вчера, несмотря на изменчивые погодные условия и непростой вечерний разъезд, в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 61 ДТП. А, к примеру, за день до этого, в понедельник, была 81 авария, то есть больше на 25%. Но, видимо, звезды так сошлись, потому что никакой закономерности здесь нет. Видимо, внимание водителей было на высоте при сложных погодных и дорожных условиях. Более подробно о сводке госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора», а сейчас пожелаю всем оставаться внимательными и ничего не нарушать. Меня зовут Владимир Тин. Удачного дня и безопасного движения.
1: «Автомонитор» Авторадио. Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Нет, жизнь

0: Ваша дорога. Наша музыка.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Столица будет праздновать юбилей весь август. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкалнс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжат диджеи. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любителей спорта ждут традиционный круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15-16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу Red Bull Show Run, в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже в Акарбуле состоится Ночь древних огней.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих местах дожди, в Курземе ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi – 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas – 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
1: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билжу Сервис.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которое применяется в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Автомонитор.
1: По привычному сценарию развиваются события на российских магистралях и улицах в среду утром. Ближе к 9 часам трафик в моменте преодолел отметку 5 баллов, хотя и ненадолго. Как только проехали на трудовые места, показатель загруженности дорог снизился до 4 баллов. Еще через полчаса ждем на мониторе тройку. Что касается трудных мест, то было 26 заторов, в данный момент осталось наполовину меньше – 13. Плюс ко всему появляются новые места дорожных работ, и еще об одном таком рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречко доброе, дорожная информация, улица Краста. Если ехать из центра в направлении Москачки, правая полоса в районе Lex Interion, там опять разрыта только две, средняя и левая полоса, возможно, для движения. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил, и обратимся к сводке госполиции за минувшие сутки. Несколько удивила аварийность. При очень сложном, плотном вчерашнем вечернем трафике внимание водителей оказалось, видимо, на высоте. Город ограничился 61 ДТП. Для сравнения, за день до этого в понедельник была 81 авария. В дорожных инцидентах пострадали 5 человек, в том числе пешеход и двое на электрогаджетах. На нерадивых водителей составлено 77%. Протоколов, из них 22 за нарушение скоростного режима. Двое задержаны в состоянии алкогольного опьянения, оба пошли по криминалу, на них заведены дела, и обоим предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
4: www.akvaparks.lv.
5: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартиня Бетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсенс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытка в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсенс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсенс считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидента с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсенс.
2: Про демографию.
1: Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

мама не знает. Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу «Мама не знает».

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джах!

для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Если чё, я пахну.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы этого делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про экономику.
1: Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. «Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова», — отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП.
3: Про международные отношения.
1: Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда вы решаете построить баню своими руками, тут же предполагается серьезная работа. Если все сделать правильно, домик на участке превратится в место отдыха и восстановления. Первым шагом является выбор места. Участок должен быть ровным, либо слегка возвышенным. Грунт устойчивым, без риска просадки или накопления влаги. Хорошая идея подвести коммуникации заранее. Это сэкономит время и силы в дальнейшем. Следующий этап – это фундамент. Чаще всего для бани выбирают столбчатое или свайное основание. Оно легче и в условиях правильного выполнения выдерживает нагрузку от строительства. Основной слой – щебень или гравий, а затем – бетон. Такой фундамент дает уверенность и надежность конструкции. Стены и материалы.

0: Когда все этапы пройдены корректно, баня становится не просто строением, местом, куда хочется возвращаться. А построить ее так, чтобы все было как надо, это уже дело мастера.
1: Дело мастера.
2: Реклама.

0: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про топливо.
2: США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка Цитаделла Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизить цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист.
3: Про демографию.
2: Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллионов, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами

0: Реклама.
1: Я летал искать рисы на Лигу, Лигу, Кузама стана сепрецы на Лигу.
2: Nosēž pat metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты Билишу Сервис.
7: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы этого делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может скипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор». А также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

простор широкий, маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой, под рукой

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые пять месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 миллиардов 200 миллионов евро с возможностью достичь показателя в 95%.
3: Про Ригу.
1: В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок.
3: Про заявление.
1: В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсенс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытков в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсенс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсенс считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсенс.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Автобусная остановка.
1: Когда после долгого дня хочется настоящей домашней еды, но времени не так много, самое время сделать вкусную остановку и приготовить блюдо, которое соединяет простоту и традицию. Это ленивые голубцы. История этого блюда не имеет точной даты, но известно, что появилось оно из желания упростить процесс приготовления классических голубцов, сохранив при этом их вкус. Слово «ленивый» здесь не про лень, а про умение делать быстро, легко и с тем же удовольствием. Со временем этот подход стал настолько популярным, что ленивыми начали называть многие блюда, где простота не убавляет вкуса, а только делает его ближе и понятнее. Для начала нужно взять фарш. Лучше всего смешанный говядину и свинину. Добавьте к нему мелко нарезанный лук, натертую морковь и немного капусты, которую стоит нашинковать тонко, почти как для салата. Все это хорошо перемешайте. Добавьте одно яйцо, немного соли и несколько ложек риса, который можно использовать как сырой, так и слегка отваренный. Из полученной массы сформируйте аккуратные котлеты и выложите их в форму для запекания. Теперь приготовьте соус, смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте немного воды и перемешайте до однородности. Залейте им голубцы, накройте крышкой или фольгой и тушите около 40 минут на среднем огне. Подавайте их горячими, со сметаной или зеленью, и пусть эта вкусная остановка станет теплым напоминанием о доме и спокойствии. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я пахну.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих местах дожди. В Курзаме ожидается солнечная погода. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Значительных осадков не прогнозируется. Западный, северо-западный ветер усилится. Порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: за милых дам.
1: Музыка объединяет поколения.
2: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
2: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: магнит.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на классический фильм «Поймай меня, если сможешь». Это история о молодом аферисте Фрэнке Абигнейле, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Он еще не достиг совершеннолетия, но уже умудряется проводить дерзкие финансовые махинации. Подделывать документы и менять личности так легко, словно это игра. Он примеряет роль пилота, врача и юриста, и каждый раз находит способ обойти систему и оставаться незамеченным. Его главным преследователем становится агент ФБР Карл в исполнении Тома Хэнкса. Карл ведет дело методично и упорно и не намерен отпускать юного мошенника, даже тогда, когда тот снова и снова уходит из ловушки. Отношения между ними постепенно становятся центром истории. Это не только погоня, но и попытка понять природу человека, который живет на грани и пытается найти свое место. Фильм «Поймай меня, если сможешь» давно стал классикой, и многие могли уже забыть, насколько он динамичен и в то же время глубок. Хорошего отдыха и интересного просмотра. Киноафиша.
1: Стоп! Снято.
3: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
5: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про экономику.
1: Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП.
3: Про международные отношения.
1: Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

согласитесь, друзья, для летнего дня на улице как-то мрачновато, пасмурно, ветрено и бессолнечно. Но это ничего. Мы-то с вами на волне Авторадио Латвия, где всегда светло, тепло и позитивно. Особенно, когда в эфир выходит народная передача только для вас. Меня зовут Владимир Тин. А начнем мы с весточки от Фаины. Она прислала музыкальную заявку на песню «Вернись ко мне». Как здесь написано, это самая трогательная песня всех времен для тех, кто все еще верит в любовь. Здесь также изображен турецкий актер и модель Джан Яман, который строит карьеру и живет в Италии. Так что можно смотреть фильмы и сериалы с его участием и слушать замечательную, красивую музыку с его вибрациями.

Это программа по заявкам только для вас. Свои весточки, послания, письма можно и даже нужно присылать на номер 2299-4949 через WhatsApp. Как, к примеру, это сделала семья Герштаутес. У них в этом месяце один сплошной праздник. Ну, судите сами. Добрый день, дорогое авторадио. Для нашей семьи июнь – россыпь радостных событий, которые бывают в жизни каждого человека лишь раз. А в этом году этот месяц еще и особенный. Мы с мужем 5 числа отметили 50-летний юбилей рождения нашей семьи. А еще в июне родились две Юленьки. Одна – наша дочь.

Надежды и Альбина Гирштаутес. Ну что ж, Авторадио от всей души поздравляет вашу многочисленную, крепкую и счастливую июньскую семью. Мы желаем, чтобы у вас было еще очень много поводов обратиться в нашу передачу. А Юлия, та, которая невестка, и всем, у кого были и еще будут праздники в вашей семье, мы дарим песню Николая Баскова «Все цветы».

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Товары в магазинах Фикс Прайс почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Фикс Прайс. На все низкая цена.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты, билишу-сервис.лв.

Это программа «По заявкам только для вас». Нам пишет Светлана. Привет, Авторадио. Поздравляю самого замечательного человека в мире с днем рождения. Мамочка моя любимая, с юбилеем тебя. Всего тебе самого наилучшего, а главное – крепкого здоровья. И подпись «Твои любящие дети». А маму нашу зовут Мария Ивановна. Мы поздравляем вас с юбилеем. Пусть любовь ваших детей согревает вас и вашу душу, уважаемая Мария Ивановна. А Надежда Кадышева, весело и с огоньком, также поздравит вас с днем рождения в позитивной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель СИАКРК Латвия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

В нашу замечательную передачу прилетела занятная весточка от Михаила. Авторадио, привет! Первый раз пишу. Попрошу никому ничего не передавать, а просто пожелать всем-всем-всем, кто сейчас слышит вас, хорошего дня. И поставьте песню «Если было море пива». Друзья, ну от таких посланий на душе становится как-то радостно и легко. Вот что думает человек, то и пишет. Радуется жизни сам и желает всем отличного дня, прекрасного настроения. И группа «Дюна» в продолжении программ по заявкам только для вас.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури-Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.

Быстро пролетел поздравительный час, однако еще заявочка у нас есть. И прилетела к нам она от Дмитрия. Авторадио, привет! Хочу поздравить с днем рождения своего приятеля Никиту, который сейчас собирается в рейс, он дальнобой. Счастья тебе, успехов и ровных дорог. А праздник отметим, когда вернешься. Это пожелание, что называется, на дорожку. Ну а что касается дня рождения, конечно, можно отметить и потом. Но мы-то откладывать ничего не будем. Поздравляем вас, Никита, и слушаем душевный трек «С днем рождения, друг». Пусть он зарядит вас перед поездкой энергией и позитивом. Через несколько секунд для вас песня Виктора Королева, а с нашими слушателями мы на этом простимся до завтра, когда программа по заявкам вновь выйдет в эфир на том же месте в тот же час.

говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева.
2: Про топливо.
1: США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка Цитаделла Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭП Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего, позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист.
2: Про погоду.
1: В четверг, 18 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
5: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: Я летал из Хайдриса далеко, далеко, курс замоста на Сьерпреце далеко.
7: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы этого делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в «Формуле-1». На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: Реклама.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: только любовь.
1: На четырех лапах.
2: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Абетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний open air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Финансовое положение огромной части латвийского общества остается критическим. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накоплений, указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота. Зарплаты и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после ясного дня температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой. Температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможно грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам 22 июня осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После ясного дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на празднике к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб, 29 августа, концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пахну.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, в Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
5: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Izpeldini jānceit virpu ļūdens dancītī.
7: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
6: Izpeldini jānceit virpu ļūdens dancītī. Tavs līvu Aquaparks.
7: www.aquaparks.lv.
8: Большие города.
9: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
10: Купите билет уже сейчас на «Билетшу сервис».

видится, с чего недолго загрустить. Не опустись, чтобы обидеться.

0: Автомонитор.
1: Переменчивая погода, то облака над городом ходят хмуро, и того гляди пойдет дождь, то выглядывает солнце, и жизнь налаживается. В прогнозе на вечер осадки не значится, это хорошо, потому что в латвийской столице уже активизировалось движение, на мониторе 6 баллов и почти 50 заторов. Давно замечено, чем ближе к лиговским выходным, тем легче становится утренний трафик, и наоборот, сложнее и даже тяжелее на дорогах в вечерний час пик. Отметим, что загруженность магистрали улиц в данный момент выше среднего уровня для этого времени среды на 24%. Уже сложно, и крупные заторы на Карля Ульманягат в обоих направлениях, на бульваре Узварас и прилегающих улицах в Пардаугаве в сторону Каменного моста и центра. На выезде с Мукусалас обычная история ДТП. Тормозит улица Даугавгривас, а в центре Валдемара в направлении Вантового моста. На Густава Земгала Гатва перед Брейбас пробки собираются в обоих направлениях. Это все места, где уже можно задержаться минут на 10 или около того. Ну, в общем, вечернее веселье только начинается. Будьте внимательны, ничего не нарушайте. Также не забывайте присылать сообщения с дорог обо всем, что мешает движению. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
5: Lidl стоит того.
7: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон. Предварительно приспособлен в павильон его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниксу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас Нами», Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Виестур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечена в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором «Ригас Нами» Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию.
0: Про Ригу.
1: В ночь на Лигу в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, и проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочих дней. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться рижским общественным транспортом бесплатно. В ночь на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы. Дополнительные рейсы общественного транспорта будут обеспечены в связи с мероприятиями в ночь на Лига в Зеленом театре Межапарка, в Гризинкалнсе и Дзегушкалнсе. Внесены изменения в график работы центров обслуживания клиентов и порядок оплаты муниципальных платных парковок.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за тем, как растет трафик и увеличиваются заторы и пробки в латвийской столице. На въезде с Мукусалос на Каменный мост, это место традиционное для ДТП, и оно там произошло. Пока не видно, как могут эту проблему решить. Чуть ли не ежедневно там происходят аварии, а ВОЗ и ныне там. К слову, вчера удивила сводка госполиции. Если за понедельник в городе было зарегистрировано 81 ДТП, то за вчерашний вторник 61 дорожный инцидент. По нынешним временам это очень низкий показатель. Есть к чему стремиться, всех призываем не нарушать и соблюдать ПДД. К тому же, постоянно в сводке среди пострадавших пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Следите за ними, оставайтесь предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Далее, к текущей ситуации на магистралях и улицах. Трафик уже в диапазоне от 7 до 8 баллов, более 60 заторов и пробок. Самые существенные на Карле, Ульмане, перед Вене, Базгатве с обеих сторон, особенно в направлении центра, где уже можно оставить 20 минут. На Булыге, Вене, Базгатве в сторону ЗЭП Никалса примерно 25 минут. Столько же можно оставить на Круста, Базница с Ивискалю в Чекуркансе. Это самые затратные по времени и сложные участки дорог в данный момент. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио.

0: себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Я не дал искать резы на лыгу, лыгу, кузам остаться съемпрецы на лыгу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты Билишу Сервис.
7: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Оставили машину на солнце, через полчаса внутри можно жарить яичницу. Да. И все бы ничего, но пластик салона страдает не меньше. Он выцветает, трескается и иногда буквально начинает липнуть. Особенно страдают торпеда, рулевые вставки и кнопки. А если еще и курили в машине, запах будет держаться до сентября. Что делаем? Используем солнцезащитные шторки и ставим машину по возможности в тень. Раз в две недели обрабатываем пластик специальным составом. Это не маркетинг, это спасение трещин и жирных пятен. Ну и главное, не оставляем в салоне пластиковые бутылки и гаджеты. Были случаи, что вспыхивают они как факел. Маленький скол от гравия весной, и вот уже летом по лобовому ползет змея длиной в полстекла. Почему? Все просто. Жара снаружи, кондиционер внутри, и стекло буквально не выдерживает температурного удара. Резкий обдув холодным воздухом, и микротрещина превращается в полноценную проблему. В таких случаях лучше не направлять холодный поток прямо на стекло. Используйте рециркуляцию и постепенное охлаждение. А главное, если есть скол, не ждите. Ремонт занимает 30 минут, стоит копейки и спасет вас от замены стекла целиком. Лето – это время трасс, путешествий и перегруженных машин. Но подвеска это все воспринимает по-своему. Разогретый асфальт, сильная нагрузка и ямы после дождей – идеальный коктейль для убитых амортизаторов и расшатанных шаровых. Перед поездкой обязательно проверьте стойки стабилизаторов, пыльники и люфт в рулевых наконечниках. Конечно, сами вы этого делать не будете, но лучше заехать на СТО. Особенно важно – не летим по трассе с полной машиной, как будто в Формуле-1. На больших скоростях подвеска работает на пределе, а в жару жидкость в амортизаторах может вскипеть, и машина начинает плыть, особенно в поворотах. Так что отдыхаем спокойно. Подвеска скажет вам спасибо, ну а вы доедете не на эвакуаторе. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
3: Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, в Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
1: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Izpeldini jānceit virpuļūdens dancīti!
6: Ļauj pa skeletonu traukties! Tā, lai šorti dabū rauties!
5: Izpeldini jānceit virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
6: www.akvaparks.lv.
7: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний open-air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real.
3: I like to move it, move it. You like to move it.
8: Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала.

0: на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалас 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В лапше быстрого приготовления обнаружена сальмонелла. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления реева, произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонеллы не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления.
2: Про медицину.
1: В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправлять в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки и, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзамое небо затянет облаками. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Каждая женщина хочет, чтобы эту песню посвятили именно ей. На Авторадио Латвия.

0: Автомонитор.
1: Это заключительный сегодня выпуск «Автомонитора». На максимуме 17.15 до 17.45 трафик в латвийской столице оценивался аж в 9 баллов, при этом монитор зафиксировал 91 затор. К этой минуте трафик уже вернулся в оранжевый сектор на уровень 5-6 баллов, но еще остаются некоторые затруднения и красные заторы. В частности, более 20 минут можно оставить на карле уровня перед Вени Базгатве со стороны Островного моста. Остальные заметные затруднения в пределах 10-15 минут. Из хорошего. Завтра, четверг, 18 июня, нас ожидает вполне летний денек, преимущественно солнечный, с температурой до 23 градусов. Что главное, в прогнозе никаких осадков. Следующий выпуск «Автомонитора» выйдет уже завтра после 8 утра. Ну а сегодня доезжаем спокойно и никуда не торопимся. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения тем, кто в пути.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Izpeldini Jānsīt virpuļūdens dancītī.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Izpeldini Jānsīt virpuļūdens dancītī. Tavs līvu akvaparks.
4: www.akvaparks.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов.
0: Реклама.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты, билетшоусервис.лв.

0: Конечная остановка.
1: Когда после долгого дня хочется настоящей домашней еды, но времени не так много, самое время сделать вкусную остановку и приготовить блюдо, которое соединяет простоту и традицию. Это ленивые голубцы. История этого блюда не имеет точной даты, но известно, что появилось оно из желания упростить процесс приготовления классических голубцов, сохранив при этом их вкус. Слово «ленивый» здесь не про лень, а про умение делать быстро, легко и с тем же удовольствием. Со временем этот подход стал настолько популярным, что ленивыми начали называть многие блюда, где простота не убавляет вкуса, а только делает его ближе и понятнее. Для начала нужно взять фарш. Лучше всего смешанный говядину и свинину. Добавьте к нему мелко нарезанный лук, натертую морковь и немного капусты, которую стоит нашинковать тонко, почти как для салата. Все это хорошо перемешайте. Добавьте одно яйцо, немного соли и несколько ложек риса, который можно использовать как сырой, так и слегка отваренный. Из полученной массы сформируйте аккуратные котлеты и выложите их в форму для запекания. Теперь приготовьте соус, смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте немного воды и перемешайте до однородности. Залейте им голубцы, накройте крышкой или фольгой и тушите около 40 минут на среднем огне. Подавайте их горячими, со сметаной или зеленью, и пусть эта вкусная остановка станет теплым напоминанием о доме и спокойствии. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.

0: Интересный факт. Технологический прогресс в автомобилестроении.
1: За более чем 130-летнюю историю транспортные средства стали намного сложнее и технологичнее. По сложности современные автомобили превосходят первые спутники Земли, а электронная начинка новых автомобилей по производительности превосходит компьютеры, которым 15 лет.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: можно простить.
1: Можно.
0: Можно. Но уже не вернуть.
2: Вы слушаете Авторадио Латвия.
3: Я вас прошу.
2: Первое автомобильное радио.
4: Настя, подари мне один только взгляд.
5: Мечта сбывается и не сбывается.
2: 103.2 FM.
6: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
2: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
4: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билеши Сервис ОВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
5: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 28 августа. Би-2 в Юрмале. Играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Дзинтери. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

0: Реклама.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancītī. Tavs līvu akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox. Билеты, билетшу-сервис.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билет

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: навсегда, любимая женщина.
1: Интересный факт. Подушки безопасности.
2: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на классический фильм «Поймай меня, если сможешь». Это история о молодом аферисте Фрэнке Абигнейле, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Он еще не достиг совершеннолетия, но уже умудряется проводить дерзкие финансовые махинации. Подделывать документы и менять личности так легко, словно это игра. Он примеряет роль пилота, врача и юриста, и каждый раз находит способ обойти систему и оставаться незамеченным. Его главным преследователем становится агент ФБР Карл в исполнении Тома Хэнкса. Карл ведет дело методично и упорно и не намерен отпускать юного мошенника, даже тогда, когда тот снова и снова уходит из ловушки. Отношения между ними постепенно становятся центром истории. Это не только погоня, но и попытка понять природу человека, который живет на грани и пытается найти свое место. Фильм «Поймай меня, если сможешь» давно стал классикой, и многие могли уже забыть, насколько он динамичен и в то же время глубок. Хорошего отдыха и интересного просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
2: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

я это точно знаю. Одна ты на земле.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Как ты красива сегодня. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгале порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, в Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа Непара. Милая. Живое выступление 2018 года.

Не знаю, как прожить.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Первая машина с полным приводом.
1: Компания Honda зарекомендовала себя как производитель. Но мало кто догадывается, что именно этой компанией был выпущен первый автомобиль с полным приводом. Им стала Honda Prelude, которая имела механическую систему привода на все колеса. И в течение одного года со старта выпуска этот автомобиль при дрифте превосходил даже таких грандов, как Porsche и Ferrari.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами на востоке страны по-прежнему дожди. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду, Видзема и Латгалы порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность. В Курзаме небо затянется облаками, значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.
2: Но, наверное...

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то

ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

глазами, в которых полно обещания. Приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляя

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.